0: Социальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Реклама на

0: Социальная реклама.
1: Кремль предлагает миллионы рублей за военный контракт. Такие суммы – плата за мучения и смерть, которые ждут российских солдат в Украине. За эти деньги вас может разорвать дроном или миной, покалечить осколками, похоронить под завалами или сжечь заживо в технике. Вас может обнулить командир, бросить умирать служивец или избить военная полиция. А Путин и его приспешники даже не узнают вашего имени среди миллионов других забытых имен. Так стоит ли этого ваша жизнь? Возможность что-то изменить есть всегда. Начните с себя. Обратитесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Более 1 300 000 погибших и раненых, тысячи разбитых судеб и сотни потерянных дней жизни. Официальная статистика РФ не показывает всю картину войны с Украиной, но с каждым днем ее все больше чувствуют оставшиеся россияне. Даже жителям столицы теперь знакомы звуки взрывов и страх за свою жизнь. Но всегда нужно помнить, кто начал эту войну. И пока Путин прячется от внешнего мира, страдают обычные жители, которых никто не защитит. Но спасти себя и близких возможно. Проект «Хочу жить» направлен именно на это. Свяжитесь прямо сейчас в Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.